0: Мои Ли! Мои Григори! Унде плекас, мă? Или ту жака?
1: Бини, мам!
0: Григори ту фака тромпета?
1: Бини, мам!
0: Шо трек ла тоба, мам!

0: шаша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бини, мама.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, мэй?